0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Transilvania.
3: Firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.